0: demanding 3-year jail sentences for the members of a controversial feminist punk band, Pussy Riot, who staged a protest stunt in Russia's main cathedral.
1: FM.
2: WCBN FM.
1: Мы Pussy Riot. One more time. Мы Pussy Riot. И вы слушаете WCBN FM в Ann Arbor.
3: Куда, Кабабей? Куда ты читай? Ведь он протестующий.

нет горячей воды. На дворе мороз, на улицу страшно высунуть нос. Нет, дело вовсе не в грязном стекле. Ты просто видишь все.

Это такое быть молодым. Ты сжимаешь кулаки, и кровь стучит в висках, и вены, как мосты, встают на руках. В крови бьется тигром адреналин. Ты помнишь, что это такое быть молодым? Все верно. Вот до чего ты дошел, вот до чего дошло.

0: 线。
1: Полковник Васин приехал на фронт со своей молодой женой. Полковник Васин созвал свой полк и сказал им: пойдем домой. Ведем войну уже 70 лет, нас учили, что жизнь — это бой. По новым данным разведки, мы воевали сами с собой.